Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. Двое получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. Решить проблему с топливом в Свердловской области помогут федеральные власти. Из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов было принято решение скорректировать объемы поставок в наш регион. Ситуацию с бензином губернатор Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. И он поддержал предложение региональных властей по увеличению лимитов поставки. Сейчас в области около половины АЗС приходится на «Лукойл». В связи с временным дефицитом региональные власти попросили Минэнерго перераспределить поставки между «Лукойлом» и «Газпромнефтью». Это поможет снизить ажиотаж и количество очередей на АЗС, пишет «Комсомольская правда». Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Перед 1 сентября аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета.ру. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о различных сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт учебного заведения. В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Свадьбу в августе связывают с достатком, верностью и крепкими чувствами. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня, во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. Двое получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Доллар на вторник 86,38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Сегодня, во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,6.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали, как сильно нас раздражает, когда незнакомец в очереди встает к нам слишком близко? В науке у этого состояния есть четкое название – проксимика. Это слово произошло от латинского «proximus» – «ближайший». Придумал его еще в 60-х годах американский антрополог Эдвард Холл, который доказал, расстояние между людьми – это важнейший инструмент общения. Но вы же знаете, что у каждого из нас есть такая личная зона примерно от полуметра до метра. И если чужак пересекает эту границу, мозг мгновенно выбрасывает в кровь гормоны стресса. Используем проксимику осознанно. Если вы хотите расположить к себе собеседника, забудьте про похлопывание по плечу и держитесь на расстоянии вытянутой руки. Это покажет ваше уважение, моментально снимет у человека подсознательную тревогу и вызовет доверие. Запомнили? Проксимика – это область науки, которая изучает то, как люди используют пространство и дистанцию во время общения. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Визов, Торчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Един. Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки. Пишет портал «Сигнал». После заморозков на Среднем Урале началось потепление. Сегодня уже гораздо лучше, чем вчера и в выходные. Днем в Екатеринбурге плюс 15. Аномально теплая погода ожидается в первые дни сентября, сообщила главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября днем столбики термометров могут подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание. С 24 сентября возможны дожди со снегом. Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время, написал Месси. На чемпионате мира этого года Месси забил 8 мячей, занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Сегодня, во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Одна из причин, почему я так успешен, это то, что я со всеми нахожу общий язык, сказал Трамп. Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Силуанов уже встретился там с министром финансов США Бессентом, обсудили сотрудничество России и США и взаимодействие внутри Большой Двадцатки, рассказали ранее в российском Минфине, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге многие школы отменили публичные линейки 1 сентября. Региональное Минобразование и городские власти рекомендовали убрать линейки с открытых пространств. В образовательных учреждениях опасались, что во время торжественных церемоний будет объявлена угроза БПЛА, и к тому же на улице сегодня достаточно прохладно. Администрации ряда школ распространили через классные чаты сообщения о переносе линеек в актовые залы и без родителей. Сегодня свои двери открыли 168 екатеринбургских школ, сообщает портал «Сигнал». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мали осуществляются пока только из Москвы, летает «Аэрофлот». Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового пребывания в стране, в том числе для россиян. Срок без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение года. На выезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии агентству ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны, пишет РБК. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Сегодня, во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
3: Все мы изначально чайники.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Одна из причин, почему я так успешен, это то, что я со всеми нахожу общий язык, сказал Трамп. Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Силуанов уже встретился там с министром финансов США Бессентом, обсудили сотрудничество России и США и взаимодействие внутри Большой Двадцатки, рассказали ранее в российском Минфине, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге многие школы отменили публичные линейки 1 сентября. Региональное Минобразование и городские власти рекомендовали убрать линейки с открытых пространств. В образовательных учреждениях опасались, что во время торжественных церемоний будет объявлена угроза БПЛА, и к тому же на улице сегодня достаточно прохладно. Администрации ряда школ распространили через классные чаты сообщения о переносе линеек в актовые залы и без родителей. Сегодня свои двери открыли 168 екатеринбургских школ, сообщает портал «Сигнал». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мали осуществляются пока только из Москвы, летает «Аэрофлот». Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового пребывания в стране, в том числе для россиян. Срок без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение года. На выезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии агентству ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны, пишет РБК. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В среду 2 сентября в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

наступил день, которого боялись все лето. 1 сентября за окном, а значит, стартует наш осенний марафон. Как вы? Готовы к нему? Давайте сделаем это приключение ярким и насыщенным. В компании «Радио Лето» отправляем детей в школу, студентов на учебу, а родители, надеюсь, уже на работе. Меня зовут Саша Котов. Добавим в ваш день знаний немного музыки. Слушаем яркие, любимые наши хиты.

Хиты с нами в этот прохладный вторник. Вы в компании «Радио Лето», и, несмотря на календарь, лето с нами. Причем слушать нас можно не только в FM-диапазоне. Заходите на сайт radioletofm.ru. У нас по курсу рубрика «Слово дня». Катя Савельева расскажет, как можно пополнить словарный лексикон. Но для начала послушаем классный хит от Полины Гагариной и Сергея Лазарева.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали, как сильно нас раздражает, когда незнакомец в очереди встает к нам слишком близко? В науке у этого состояния есть четкое название – проксимика. Это слово произошло от латинского «proximus» – «ближайший». Придумал его еще в 60-х годах американский антрополог Эдвард Холл, который доказал, расстояние между людьми – это важнейший инструмент общения. Но вы же знаете, что у каждого из нас есть такая личная зона примерно от полуметра до метра. И если чужак пересекает эту границу, мозг мгновенно выбрасывает в кровь гормоны стресса. Используем проксимику осознанно. Если вы хотите расположить к себе собеседника, забудьте про похлопывание по плечу и держитесь на расстоянии вытянутой руки. Это покажет ваше уважение, моментально снимет у человека подсознательную тревогу и вызовет доверие. Запомнили? Проксимика – это область науки, которая изучает то, как люди используют пространство и дистанцию во время общения. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Группа «Пицца» в эфире «Радио Лето». А вы знали, что пицца – это самый популярный элемент праздничного стола? Около 70% респондентов последних опросов это подтвердили. И мне кажется, 1 сентября – идеальный вариант устроить мини-праздник. Что заказать, вы уже знаете. А что послушать в праздник? Группа «Корни» – Юлиана Караулова и Ирина Дубцова.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии. По решению правительства страны запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны. Главными целями новых ограничений латвийские власти назвали защиту национальной безопасности и сокращение экспортных доходов России и Белоруссии, а также блокировку попадания российской пропаганды на территорию Латвии, сообщает БФМ. Решить проблему с топливом в Свердловской области помогут федеральные власти. Из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов было принято решение скорректировать объемы поставок в наш регион. Ситуацию с бензином губернатор Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. И он поддержал предложение региональных властей по увеличению лимитов поставки. В связи с временным дефицитом региональные власти попросили Минэнерго перераспределить поставки между Лукойлом и «Газпромнефтью». Это поможет снизить ажиотаж и количество очередей на АЗС, пишет «Комсомольская правда». Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки, пишет портал «Сигнал». Глава центра «Гамалея» Александр Гинзбург анонсировал скорую победу над несколькими видами рака. Благодаря онковакцинам в ближайшие 3-6 лет есть надежда победить рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких. Научный руководитель центра «Гамалея» отметил, что одержать победу над этими болезнями позволит новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Первым в России персонализированную мРНК-вакцину «Нео Онковак». В апреле этого года получил пациент с меланомой кожи. До конца осени препарат начнут вводить еще 20 онкобольным. После заморозков на Среднем Урале началось потепление. Сегодня уже гораздо лучше, чем вчера и в выходные. Днем в Екатеринбурге плюс 15. Аномально теплая погода ожидается в первые дни сентября, сообщила главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября днем столбики термометров могут подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание. С 24 сентября возможны дожди со снегом. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В среду 2 сентября в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый, ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98.9 FM.

Севиль и Артик и Асти в эфире «Радио Лето». Ну а песня «Бриллиант», ну это же про нас с вами. Ведь она о том, что камень обретает свою истинную ценность, твердость и ослепительный блеск только после прохождения через суровые испытания и колоссальное давление. А это идеально описывает наш с вами рабочий день. Поэтому сияйте, восхищайте, пусть все завидуют. Это «Радио Лето», слушаем яркие, любимые наши хиты.

0: На берегу неба. Романтичный хит от Димы Билана в эфире радио «Лето». И это такое классное напоминание про наш летний сезон. Да, мы уже с вами можем делать выводы и делать работу над ошибками, что обязательно исправим в своей жизни, но уже следующим летом. А за окном осень и яркие любимые наши хиты в динамиках. В эфире радио «Лето» «Жасмин». Какое счастье!
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама. What?

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. 1 сентября – это время новых стартов, но для нашей психики возвращение к делам после отдыха – это ощутимый стресс. Ученые называют его синдромом декомпрессии. Организм, привыкший к расслаблению, не может мгновенно взять и включиться на максимум и требовать от себя сверхпродуктивности в первый же день – это просто не экологично. Поэтому главный лайфхак для первых дней – осознанно снизить планку. Включаем режим энергосбережения и не пытаемся сделать все и сразу. Начните с мелких, рутинных задач, которые не требуют сильного ментального напряжения. Ну, например, наведите порядок на рабочем месте, удалите лишние письма.

0: Екатеринбурге 13 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. С жуткого происшествия началось 1 сентября в одной из школ Красноярского края в городе Канске. Во время торжественной линейки семиклассница напала на учителей. Как рассказали очевидцы случившегося, девочка сначала распылила перцовый баллончик, потом начала нападать на учителей с ножом. Также школьница пыталась устроить пожар, подожгла дверь в учреждение. В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. К зданию школы приехала полиция, скорая, реанимация. После случившегося линейку в школе отменили, сообщает красноярский портал «Проспект Мира». Федеральное правительство поможет Свердловской области решить проблему с бензином. Лимиты поставок топлива будут увеличены. Для этого потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время, сообщил губернатор Денис Паслер. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Виза, Вторчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Един. Екатеринбуржцев ждет неделя настоящего летнего тепла, почти без осадков. Начиная с 3 сентября воздух в отдельные дни будет прогреваться до плюс 25. Уже завтра днем, после холодной ночи, возможно, даже с заморозками, Уралгидромет обещает плюс 20, а 3 сентября 24. Самым жарким днем первой декады, по прогнозам Росгидромета, станет 4 сентября, когда будет плюс 25. На градус прохладнее, до 24 будет в выходные 5-6. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночами также будет относительно тепло, плюс 13-14. А вот в начале следующей недели жара пойдет на спад. В понедельник синоптики обещают плюс 21-23, во вторник уже 18, и пойдут дожди. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В среду 2 сентября в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый, ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

Группа «Градусы» с нами в этот вторник в эфире «Радио Лето». И музыкальная магия как никогда в деле. Когда слушаем яркие любимые наши хиты, мы с вами не замечаем, как летит время. Казалось, только недавно дали старт нашему дню, а уже можно считать часы до завершения рабочего графика. Главное, чтобы никто не украл ваш фокус. И время резко не получило замедления. Всем комфортного вторника. Это «Радио Лето». Летим дальше вместе с елкой.

Олег, Майами не лето, и Леша Свик идеально описали, чем нельзя заниматься во вторник. Отбрасываем воспоминания, особенно краткосрочные. Как показывает практика, мозг запоминает плохое лучше, чем хорошее. Давайте лучше составим план на осень. А вот классные, жаркие летние дни вспомним, когда за окном будет минус. Ну а пока ставим жирный плюс нашим исполнителям и слушаем хит от Мари Крамбрери. Это «Радио Лето». В динамиках яркие, любимые наши хиты. За солнце

Голос, от которого мурашки по коже, Ани Лорак в эфире «Радио Лето». И есть такие хиты, которые хочется слушать в идеальном качестве, прибавив громкость. Есть такая возможность. Увидели умную колонку? Просто скажите «Включи «Радио Лето». И все. Яркие, любимые наши хиты во всей красе. Ну а послушаем в ближайшее время хит от Иракли, настоящая легенда Максим в эфире «Радио Лето» и «Five Star Family».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. США так и не приступили к очередному пакету антироссийских санкций. Инициативу покойного сенатора Линдси Грэма, внесенного в России в список террористов-экстремистов, ранее одобрил Сенат. Но сейчас она застряла в Нижней палате из-за значительного сопротивления и демократов, и республиканцев, пишет издание «Политика». После летних каникул руководство республиканцев не включило проект в список приоритетных для голосования. Документ предусматривает не только персональные ограничения, но и введение 100% пошлин на товары из стран крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Китай и Индию, а также 500% тарифы на весь импорт из России в США. Критики инициативы предупреждают, что ее принятие ударит по американской экономике и осложнит отношения с Пекином и Нью-Дели. Жильцы одного из домов в Екатеринбурге, атакованных беспилотниками 31 августа, рассказали Е1, как идут работы по восстановлению. По их словам, людей начали пропускать в квартиры накануне вечером. Пострадавшие сейчас готовят к управляющей компании заявки на замену окон. Жильцы также готовят заявление в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела и получения выплат за ущерб. В домовом чате многие поддерживают пострадавших, предлагают вещи и место, где можно остановиться, пишет Е1. Массовые сообщения о минировании зданий фиксируют сегодня в России. Все сигналы оказались ложными. Такие сообщения сегодня получали, в частности, жители Ямала. Региональные власти заявили, что все здания оперативно проверяются в установленном порядке. По итогам проверок ни одна из угроз не подтвердилась. Подобные вбросы в правительстве назвали целенаправленной провокацией. Фейковые сообщения о минировании школ, детских садов, больниц распространяются сегодня также в Пермском крае, на Алтае и в Кемеровской области, сообщает Уралинформбюро. Екатеринбургский зоопарк поднял цены на билеты. Для взрослых билет подорожал на 200 рублей и стоит теперь 700 рублей. Об этом заявили представители зоопарка. Подорожание затронуло и льготные категории. Билет для детей, студентов, посетителей старшего возраста, женщины от 55, мужчины от 60 лет, теперь обойдется в 300 рублей вместо 250. Бесплатно могут посетить зоопарк каждое первое число месяца дети, многодетные семьи, студенты-очники и доноры крови. На постоянной основе бесплатное посещение гарантировано детям до 5 лет, ветеранам, членам семей участников СВО, героям Советского Союза и России и ряду других категорий, пишет агентство «Новый день». Сентябрь – лучшее время для трудоустройства. Вероятность получить оффер в это время максимальна. Об этом говорят специалисты по HR. После отпускного сезона компании запускают новые инициативы, проекты и расходуют оставшиеся бюджеты, что повышает шансы на успех соискателей, пишет газета.ру. Доллар – 86.38, евро – 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В среду 2 сентября в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Вместе с группой BIS открываем очередной музыкальный час. Это Радио Лето. С вами Саша Котов. И вторник для меня ровный день. Для кого-то странные аналоги. Но давайте честно, только во вторник рабочий график становится каким-то предсказуемым. В разговорах коллеги добрее и внимательнее. И это классно. Поэтому да, я люблю вторник. Надеюсь, вы тоже. Но не забываем часы тик-так, как в песне группы А-студия. Уже строим планы на вечер. Это Радио Лето.

0: Миша Марвин и Валерия в эфире «Радио Лето», и у этого тандема уже целая история. Все началось со случайной встречи на съемках шоу «Неформат» на Первом канале. Они спели дуэтом, и опыт оказался неожиданно сильным, поэтому появление совместного хита в копилке было просто вопросом времени. У них получилось найти общий язык? Уверен, и у вас получится подружиться с рабочими задачами и получить, возможно, от них удовольствие. Вы в компании «Радио Лето», скоро в эфире рубрика «Слово дня», ну а пока хит «Солнце внутри» от Ираклия.
1: Что оставил дождь на мокрой крыше?

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали, как сильно нас раздражает, когда незнакомец в очереди встает к нам слишком близко? В науке у этого состояния есть четкое название – проксимика. Это слово произошло от латинского «proximus» – «ближайший». Придумал его еще в 60-х годах американский антрополог Эдвард Холл, который доказал, расстояние между людьми – это важнейший инструмент общения. Но вы же знаете, что у каждого из нас есть такая личная зона примерно от полуметра до метра. И если чужак пересекает эту границу, мозг мгновенно выбрасывает в кровь гормоны стресса. Используем проксимику осознанно. Если вы хотите расположить к себе собеседника, забудьте про похлопывание по плечу и держитесь на расстоянии вытянутой руки. Это покажет ваше уважение, моментально снимет у человека подсознательную тревогу и вызовет доверие. Запомнили? Проксимика – это область науки, которая изучает то, как люди используют пространство и дистанцию во время общения. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Яркие любимые наши хиты — это отличное дополнение нашего рабочего вторника. Музыка действительно делает рутину приятнее, особенно когда монотонно приходится повторять одно и то же действие. Поэтому слушайте «Радио Лето» в удобном формате, без привязки к FM-приемнику. Заходите на сайт radioletofm.ru. Все доступно бесплатно и в отличном качестве. Попробуйте. Ну а я буду прощаться. Скоро у микрофона Катя Савельева, а я, Саша Котов, говорю всем пока. Это «Радио Лето». Дальше яркие любимые наши хиты.

звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Китай готов усилить координацию по Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Он сказал, что страна усилит взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая Ближний Восток, Афганистан и Россию с Украиной, пишет РБК. Также Си Цзиньпин предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления, пишет РБК. В доме на Уктусе в Екатеринбурге, который 31 августа атаковал беспилотник, начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом рассказали порталу Е1 жильцы. Сегодня разрешили доступ к квартире. Пострадавшие готовят к управляющей компании заявку на замену окон, рассказал один из местных жителей. Параллельно жильцы готовят заявление в СКР для возбуждения уголовного дела, признания их пострадавшими и дальнейшего получения выплат за полученный ущерб. В домовом чате многие выражают готовность поддержки пострадавшим вещами, возможностью приютить. Напомню, кроме высотки на Уктусе, был поврежден дом на Вторчермете. Всего в результате атаки пострадали 4 человека. В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета, но она безопасна и соответствует всем требованиям Санпина, отмечают в компании. Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычного на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9 градуса. Абсолютный минимум – минус 9. Одиозная кинорежиссер Валерия Гай-Германика отвела своих детей на школьную линейку в школьной форме советских лет, в темном платье и белоснежном фартуке. Кадры с мероприятия она разместила в личном блоге в Телеграме, подписав: «Пошла в школу на своих условиях, со своими детьми, собакой и шампанским», цитирует Гай-Германику «Вечерняя Москва». У режиссера трое детей, две дочери и сын. Ее старшая дочь Октавия вышла замуж и родила первенца в прошлом году в 17 лет. Напомню, сегодня в Свердловской области День трезвости по случаю Дня знаний. Действует полный запрет на розничную торговлю спиртным. Официальный доллар 86,38, евро 100 рублей 58 копеек.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в среду, 2 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый, ночью от 7 до 9 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Слушайте загадочные женщины, которые буквально кружат голову мужчинам, а потом сбегают от них на воздушном шаре. Ну, такой краткий пересказ нового хита от Филиппа Киркорова «Луиза». На радио «Лето» мы слушали его вместе с вами.

в этот первый осенний день я хочу сказать о том, что лето – это не просто маленькая жизнь, это радио, которое остается с вами буквально круглый год. И как повезло, что сегодня, 1 сентября, мы снова с вами на одной волне. С нами группа «Непара», прямо сейчас их красивая песня «Плачь и смотри» Юлианна Караулова и «Птица» Андрея Губина тоже промелькнет в нашем эфире уже в ближайшие минуты для каждого, кто выбирает яркие любимые наши хиты.

0: Андрей Губин прямо сейчас на радио «Лето», ну а я, Катя Савельева, уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» расскажу, почему же очень важно в эти самые первые осенние дни, особенно если вы после отпуска, осознанно снизить свою планку. Точно будет полезно тем, кто только что вернулся из отпуска, ну и тем, кто собирается в него, например, в бархатный сезон. Егор Крид, Артик и Асти собираются создать нам отличное настроение. Дальше группа «Чай вдвоем» и Маша Вебер у нас тоже в ближайших планах.
1: Ты же

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. 1 сентября – это время новых стартов, но для нашей психики возвращение к делам после отдыха – это ощутимый стресс. Ученые называют его синдромом декомпрессии. Организм, привыкший к расслаблению, не может мгновенно взять и включиться на максимум и требовать от себя сверхпродуктивности в первый же день – это просто не экологично. Поэтому главный лайфхак для первых дней – осознанно снизить планку. Включаем режим энергосбережения и не пытаемся сделать все и сразу. Начните с мелких, рутинных задач, которые не требуют сильного ментального напряжения. Ну, например, наведите порядок на рабочем месте, удалите лишние письма, составьте легкий план. Даже простое обсуждение летних впечатлений с коллегами за чашкой чая, например, это важная часть мягкой адаптации, а не потери времени, между прочим. И чтобы переход не казался резким, используйте метод якорей. Перенесите кусочек отдыха в текущие будни. Например, поставьте на видное место приятную мелочь. Принесите любимый летний чай или выйдите в обед на прогулку на свежий воздух вместо привычного листания телефона. Наш мозг должен увидеть, что с окончанием отпуска приятные моменты не заканчиваются. И самое важное, обязательно вовремя заканчивайте рабочий день. Берегите свой ресурс. Дела будут всегда, а вот внутреннее спокойствие на первом месте. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: почти киношной истории прямо сейчас на радио «Лето» группа «Моя Мишель». И, друзья, если вас сегодня не ждут на школьной линейке, не расстраивайтесь. Есть еще один отличный повод для того, чтобы отметить его как следует. День любителей сериалов сегодня, 1 сентября. И вот пока вы выбираете, что посмотреть сегодня вечером, включайте погромче радио «Лето». Все самое интересное музыкальное у нас и только для вас. Группа «Добро», «Айова», «Винтаж», «Филатов» и «Кайра». Самые яркие и любимые наши хиты мы слушаем вместе. Здесь Катя Савельева. Доброго вечера.
1: Звук постоянно.

Судя по прогнозу погоды, с нами солнце не прощается. Вторая половина недели в Екатеринбурге по-летнему теплые, с дневными температурами по области выше 20 градусов, а по югу региона они будут близки к 25 со знаком плюс. Продолжаем с вами объезжать пробки вместе. 1 сентября продолжается. Никаких антициклонов в нашем эфире не будет, только яркие любимые наши хиты. Коста Лакоста, его новинка «Черри Леди». Прямо сейчас. Но группа «Сливки» и «Мари Краймбрери» уже на подходе.

0: разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали, как сильно нас раздражает, когда незнакомец в очереди встает к нам слишком близко? В науке у этого состояния есть четкое название – проксимика. Это слово произошло от латинского «proximus» – «ближайший». Придумал его еще в 60-х годах американский антрополог Эдвард Холл, который доказал, расстояние между людьми – это важнейший инструмент общения. Но вы же знаете, что у каждого из нас есть такая личная зона примерно от полуметра до метра. И если чужак пересекает эту границу, мозг мгновенно выбрасывает в кровь гормоны стресса. Используем проксимику осознанно. Если вы хотите расположить к себе собеседника, забудьте про похлопывание по плечу и держитесь на расстоянии вытянутой руки. Это покажет ваше уважение, моментально снимет у человека подсознательную тревогу и вызовет доверие. Запомнили? Проксимика – это область науки, которая изучает то, как люди используют пространство и дистанцию во время общения. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. 1 сентября – это время новых стартов, но для нашей психики возвращение к делам после отдыха – это ощутимый стресс. Ученые называют его синдромом декомпрессии. Организм, привыкший к расслаблению, не может мгновенно взять и включиться на максимум и требовать от себя сверхпродуктивности в первый же день – это просто не экологично. Поэтому главный лайфхак для первых дней – осознанно снизить планку. Включаем режим энергосбережения и не пытаемся сделать все и сразу. Начните с мелких, рутинных задач, которые не требуют сильного ментального напряжения. Ну, например, наведите порядок на рабочем месте, удалите лишние письма, составьте легкий план. Даже простое обсуждение летних впечатлений с коллегами за чашкой чая, например, это важная часть мягкой адаптации, а не потери времени, между прочим. И чтобы переход не казался резким, используйте метод якорей. Перенесите кусочек отдыха в текущие будни. Например, поставьте на видное место приятную мелочь. Принесите любимый летний чай или выйдите в обед на прогулку на свежий воздух вместо привычного листания телефона. Наш мозг должен увидеть, что с окончанием отпуска приятные моменты не заканчиваются. И самое важное, обязательно вовремя заканчивайте рабочий день. Берегите свой ресурс. Дела будут всегда, а вот внутреннее спокойствие на первом месте. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТОР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». В Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек, в УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Наступивший сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. Таков предварительный прогноз Росгидромета. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше обычной на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию, отмечает «Новый день». Не ожидается в сентябре и существенных осадков. В прошлом абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9. Абсолютный минимум – минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в среду, 2 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый, ночью от 7 до 9 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Только не в этой комнате.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. В Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек, в УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала Международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части улицы, рассказали порталу 66 в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке доделывают мелкие работы. Готовить Вайнера к ремонту начали весной. Работы стартовали в конце июня, напоминает агентство. Тендер на ремонт выиграла уфимская компания «Урал-Агротехсервис». Сумма двухлетнего контракта – 554 миллиона рублей. В следующем году ремонт улицы Вайнера продолжится, пишет портал 66. Наступивший сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. Таков предварительный прогноз Росгидромета. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше обычной на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию, отмечает «Новый день». Не ожидается в сентябре и существенных осадков. В прошлом абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9. Абсолютный минимум минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в среду, 2 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. На днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: повело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит, да только сказать не сумела.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.